0: Ayrıca bilinç bir Afrika.
1: Мне челим зрана юж не было шанна, плакал очень, плакал я, плакались мы обе два, плакал очень, плакал я, плакались мы.